мишкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу снакча, пять дня карт, толпа слабча, гей, дежу, дишь, давай.